Святими помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Упование всех концев земли, и сущих в море далече, и милости, милости будь, владыка, гресех наших, и помилуй. Милости, бой человеколюбец, Бог еси, и тебе слава.

Владыка, благомилость Тебе, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстатель сочестных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых. Благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покры нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

благословенная Ты во имя Господне. Исповедуйтесь, Господи, яко благ, яко век.

умножено. Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы. Сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей. И умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

апостол, иже во святых отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священ

посей, помилуйся, укрени нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, повинувши сами

нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем